0: Christmas amo,
1: Joyeux Noel,
2: Hello Christina,
3: Buon Natale,
4: С Новым годом,
5: Feliz Navidad,
6: Весёлых свят.
7: Merry Christmas.
8: Merry Christmas from Like Radio.

0: Morgan.
1: Joyeux Noël.
2: Hello, Christina.
3: Buon Natale.
4: С Новым годом.
0: Feliz Navidad.
5: Весёлых свят.
6: Merry Christmas.
7: Merry Christmas from Like Radio.